0: Радио музыка. Включай.
1: София,

0: уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес

cv.manostrudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Максана и Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +81 13.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В ночь на 6 мая армия обороны Израиля зафиксировала две последовательные атаки со стороны группировки «Хизбалла» в Южном Ливане. По официальным данным, было выпущено несколько ракет по позициям наших сил, дислоцированных в зоне оперативного контроля. В ЦАЛе подтвердили, что снаряды разорвались в непосредственной близости от военнослужащих. Несмотря на прямую угрозу жизни личного состава, инциденты обошлись без пострадавших. Армейские подразделения в регионе продолжают действовать в режиме повышенной готовности, обеспечивая безопасность северных рубежей страны. Израиль и США ведут плотную координацию для возможного нанесения ударов по стратегической инфраструктуре и высокопоставленным лицам в Иране. На фоне эскалации в Ормузском проливе и фактически сорванного перемирия стороны обсуждают проведение короткой кампании, целью которой является не полномасштабная война, а силовое принуждение Тегерана к уступкам в переговорах. Оперативные планы, подготовленные еще в апреле, включают поражение объектов энергетического сектора, а также точечную ликвидацию иранских чиновников. Несмотря на высокую готовность армии обороны Израиля, окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, который колеблется между желанием жестко наказать Иран и стремлением избежать затяжного регионального конфликта. В Иерусалиме же сохраняет скепсис относительно дипломатии, ожидая от Белого дома зеленого света на проведение военной операции. Начальник генерального штаба ЦАЛе генерал-лейтенант Эйаль Замир подтвердил готовность армии обороны Израиля к силовому ответу на любую агрессию со стороны Тегерана. Замир подчеркнул, что израильские силы развернуты на всех направлениях и находятся в состоянии немедленной готовности к действиям как у границ страны, так и на дальних рубежах. По словам главы генштаба, оборонное ведомство внимательно отслеживает маневры Ирана в регионе. Замир особо отметил высокий уровень боеготовности всех подразделений ЦАЛа, готовых пресечь любые попытки нанести ущерб безопасности Израиля. Добавлю, что заявление прозвучало в условиях хрупкого перемирия и продолжающейся блокады Ормузского пролива, где сохраняется угроза прямого столкновения.
7: Напомню, что правительство Израиля утвердило продление режима особого положения в тылу до 19 мая. Данная мера принята на фоне сохраняющейся напряженности в сфере безопасности, включая продолжающиеся ракетные залпы со стороны Ливана по территории Израиля. Кроме того, решение обусловлено неопределенностью относительно продолжительности режима прекращения огня с Ираном. Спецслужба оценивает вероятность атак на мирных жителей как высокую, в связи с чем действие особого положения сохранено на ближайшие 2 недели. Этот правовой статус позволяет властям вводить необходимые ограничения для защиты населения и оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. Сотни паломников, пытавшихся пешком пробраться к горе Мирон через леса и бездорожье, были задержаны полицией и принудительно вывезены из района на специальных автобусах. Несмотря на строгие запреты, паломники стремились попасть в гробницы раввина Шимона Бар-Йохая в праздник Лаг-Баомер, однако столкнулись с решительным противодействием сотен полицейских и бойцов МАГАФ. Правоохранители блокировали не только пеших активистов, но и разворачивали сотни частных автомобилей и автобусов, которые направлялись в сторону горы вопреки распоряжениям. Силы безопасности напоминают, что такие жесткие меры вызваны исключительно заботой о жизни граждан. Из-за текущей оборонной ситуации и директив командования тыла нахождение в районе горы Мирон без специального разрешения представляет прямую угрозу безопасности. Оперативные усилия полиции направлены на предотвращение массового скопления людей в зоне, которая остается уязвимой для ракетных залпов Хизбаллы. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 6 мая, ожидается переменная облачность и незначительное повышение температуры. Дневной максимум плюс 20 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Даже если вы давно живете в Израиле, кабинет врача иногда превращается в стрессовую ситуацию. Слова забываются, а фразы путаются. Вот 5 выражений на иврите, которые действительно стоит держать в памяти. Во-первых, «Ани ло маргишатов», «Ани ло маргиштов», «Я плохо себя чувствую». Это самый естественный способ начать разговор. Дальше конкретика. «Ешли кеевим б», «У меня боли в», «Кеевим багав», «В спине», «Бабетен», «В животе», «Барош», «В голове», «Бахазе», «В груди». Почти всегда врач спросит: «Камазман ешлах» или «Леха кеевим», «Сколько времени у вас боли?» Или «Камазман ешлах» или «Леха хом», «Сколько держится температура?» Если вы хотите пройти обследование, можно сказать «Ани мвакешет афная лебдика» или «Ани мвакеш афная лебдика». «Я прошу направления на анализы». Еще одна очень важная фраза. «Ани аллергит ле» или «Ани аллерги ле». «У меня аллергия на что-то». 5 коротких предложений. Иногда именно они помогают чувствовать себя увереннее в самый непростой момент. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В ночь на 6 мая армия обороны Израиля зафиксировала две последовательные атаки со стороны группировки «Хизбалла» в Южном Ливане. По официальным данным, было выпущено несколько ракет по позициям наших сил, дислоцированных в зоне оперативного контроля. В ЦАЛе подтвердили, что снаряды разорвались в непосредственной близости от военнослужащих. Несмотря на прямую угрозу жизни личного состава, инциденты обошлись без пострадавших. Армейские подразделения в регионе продолжают действовать в режиме повышенной готовности, обеспечивая безопасность северных рубежей страны. Израиль и США ведут плотную координацию для возможного нанесения ударов по стратегической инфраструктуре и высокопоставленным лицам в Иране. На фоне эскалации в Ормузском проливе и фактически сорванного перемирия стороны обсуждают проведение короткой кампании, целью которой является не полномасштабная война, а силовое принуждение Тегерана к уступкам в переговорах. Оперативные планы, подготовленные еще в апреле, включают поражение объектов энергетического сектора, а также точечную ликвидацию иранских чиновников. Несмотря на высокую готовность армии обороны Израиля, окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, который колеблется между желанием жестко наказать Иран и стремлением избежать затяжного регионального конфликта. В Иерусалиме же сохраняет скепсис относительно дипломатии, ожидая от Белого дома зеленого света на проведение военной операции. Начальник генерального штаба ЦАЛе генерал-лейтенант Эйель Замир подтвердил готовность армии обороны Израиля к силовому ответу на любую агрессию со стороны Тегерана. Замир подчеркнул, что израильские силы развернуты на всех направлениях и находятся в состоянии немедленной готовности к действиям как у границ страны, так и на дальних рубежах. По словам главы генштаба, оборонное ведомство внимательно отслеживает маневры Ирана в регионе. Замир особо отметил высокий уровень боеготовности всех подразделений ЦАЛа, готовых пресечь любые попытки нанести ущерб безопасности Израиля. Добавлю, что заявление прозвучало в условиях хрупкого перемирия и продолжающейся блокады Ормузского пролива, где сохраняется угроза прямого столкновения. Напомню, что правительство Израиля утвердило продление режима особого положения в тылу до 19 мая. Данная мера принята на фоне сохраняющейся напряженности в сфере безопасности, включая продолжающиеся ракетные залпы со стороны Ливана по территории Израиля. Кроме того, решение обусловлено неопределенностью относительно продолжительности режима прекращения огня с Ираном. Спецслужба оценивает вероятность атак на мирных жителей как высокую, в связи с чем действие особого положения сохранено на ближайшие 2 недели. Этот правовой статус позволяет властям вводить необходимые ограничения для защиты населения и оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. Сотни паломников, пытавшихся пешком пробраться к горе Мирон через леса и бездорожье, были задержаны полицией и принудительно вывезены из района на специальных автобусах. Несмотря на строгие запреты, паломники стремились попасть в гробницы раввина Шимона бар-Йохая в праздник Лагба-Омар, однако столкнулись с решительным противодействием сотен полицейских и бойцов МАГАФ. Правоохранители блокировали не только пеших активистов, но и разворачивали сотни частных автомобилей и автобусов, которые направлялись в сторону горы вопреки распоряжениям. Силы безопасности напоминают, что такие жесткие меры вызваны исключительно заботой о жизни граждан. Из-за текущей оборонной ситуации и директив командования тыла нахождение в районе горы Мирон без специального разрешения представляет прямую угрозу безопасности. Оперативные усилия полиции направлены на предотвращение массового скопления людей в зоне, которая остается уязвимой для ракетных залпов Хизбаллы. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду 6 мая, ожидается переменная облачность и незначительное повышение температуры. Дневной максимум плюс 20 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Моссад – Национальная разведывательная служба государства Израиль. Полное название – Моссад ле Мудиин уле Тафкидим Миухадим, что означает «Институт разведки и специальных задач». Служба была создана в декабре 1949 года по инициативе премьер-министра Давида Бен-Гуриона. Первым руководителем стал Иссер Арель, который заложил основу структуры внешней разведки молодого государства. Моссад подчиняется напрямую премьер-министру Израиля. Его задачи – внешняя разведка, сбор стратегической информации за пределами страны, проведение специальных операций и предотвращение угроз национальной безопасности за рубежом. В системе безопасности Израиля действует четкое разделение функций. Внутреннюю безопасность обеспечивает Шабак, военную разведку – Аман, а Моссад отвечает за внешнее направление. Среди известных исторических операций – поимка нацистского преступника Адольфа Эйхмана в 1960 году и его доставка в Израиль для суда. При этом значительная часть деятельности службы остается засекреченной. С июня 2021 года Моссад возглавляет Давид Барнеа. В последние годы деятельность службы связана прежде всего с противодействием стратегическим угрозам, включая иранскую ядерную программу, международные террористические структуры и транснациональные сети, действующие за пределами региона. Сегодня Моссад остается одним из центральных инструментов израильской политики безопасности, сочетая аналитическую работу, оперативные возможности и стратегическое планирование. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. На фоне обострения региональной безопасности и неопределенности вокруг перемирия с Ираном по всему Израилю зафиксирована волна подготовки защищенных сооружений. В Хайфском округе и ряде южных городов общественные бомбоубежища уже открыты и переведены в состояние полной готовности для свободного доступа жителей в любое время. Муниципальные экстренные службы во многих городах нашей страны получили инструкции по немедленному реагированию на любые сценарии развития событий. При этом особое внимание уделяется проверке доступности укрытий. Оборонное ведомство Израиля указывает на необходимость сохранения повышенной бдительности в ближайшие 2 недели из-за нестабильной оперативной обстановки. Жителям рекомендуется заранее проверить расположение ближайших муниципальных убежищ, несмотря на призывы властей сохранять спокойствие. Белый дом может принять решение о возобновлении военной операции против Ирана в течение текущей недели, если переговорный процесс окончательно зайдет в тупик. Источники в США и Израиле указывают, что Дональд Трамп всерьез рассматривает возвращение к активным боевым действиям, несмотря на официальные заявления Вашингтона о сохранении перемирия. Министр обороны США Пит Гексет подтвердил, что ситуация в Ормузском проливе остается напряженной, но контролируемой, отметив при этом полную готовность американских войск мгновенно перейти к атаке по приказу президента. Параллельно же стало известно, что Белый дом направил Тегерану закрытое предупреждение перед возможным началом новой фазы операции в проливе. Эта дипломатическая мера рассматривается как последняя попытка избежать полномасштабного столкновения, в то время как Пентагон уже завершил подготовку к сценарию быстрого возобновления огня. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац выступил с резкой критикой продолжения судебного разбирательства в отношении премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньягу. В своем официальном заявлении Кац подчеркнул, что текущий уголовный процесс напрямую препятствует эффективному управлению государством в вопросах национальной безопасности. Министр привел примеры из практики, когда в условиях критических угроз главе правительства приходилось прерываться во время заседания суда для
4: оперативной консультацией по защищенным линиям связи. По мнению КАЦА, сложившаяся ситуация является абсурдной и наносит прямой ущерб безопасности страны, особенно, цитирую, в текущий сложный и деликатный период. Конец цитаты. Исраэль КАЦ призвал прекратить судебное давление на Нетаньяху, которое, по его словам, мешает полноценному принятию судьбоносных для Израиля решений. В рядах армии обороны Израиля вспыхнул острый скандал. Боевые офицеры выразили протест против распоряжения начальника генштаба ЦАЛя Эйяля Замира. Командиров батальонов обязали письменно подтвердить, что в их подразделениях не было случаев мародерства. Многие комбаты, как регулярных, так и резервных частей, наотрез отказались подписывать документ, назвав это требование, цитирую, «дерзкой попыткой командования переложить ответственность на полевых командиров». Конец цитаты. Офицеры заявляют о глубоком разрыве между генштабом и реальностью на передовой, подчеркивая, что проблемы дисциплины должны решаться высшим руководством, а не через формальные отчеты. Пока же армейская пресс-служба утверждает, что инициатива направлена на защиту ценностей ЦАЛя, политические обозреватели видят в этом попытку генштаба обезопасить себя от будущих международных судебных преследований за счет репутации солдат. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 6 мая, ожидается переменная облачность и незначительное повышение температуры. Однако показатели все еще остаются ниже средних сезонных значений. Синоптики прогнозируют, что умеренно прохладная погода сохранится до вечера. Дневной максимум плюс 20 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8 1 1 3.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Йоав Киш родился 6 декабря 1968 года в Тель-Авиве. Он окончил курс летчика ВВС Израиля, служил боевым пилотом истребительной авиации, летал на F-16. В резерве дослужился до звания полковника. После военной службы работал в гражданской авиации, в том числе пилотом авиакомпании «Эль Аль». Получил степень MBA в международной бизнес-школе INSEAD. В 2015 году впервые избран в Кнессет от партии «Ликуд». В 2020 году возглавил комиссию Кнессета – парламентский орган, отвечающий за регламент и процедурные вопросы работы законодательной власти. После выборов 2022 года вошел в правительство и занял пост министра образования. В 2022-2023 годах также исполнял обязанности министра регионального сотрудничества. В соответствии с норвежским законом покинул Кнессет, сохранив министерский пост. На посту Министерства образования Киш участвует в формировании государственной политики в сфере школьного и высшего образования, бюджетных решений и управленческих изменений в системе. Его имя часто звучит в общественных дискуссиях о характере реформ и распределении ресурсов в образовательной сфере. Йоав Киш – представитель поколения политиков, пришедших из армии и бизнеса, где управленческий опыт и стратегическое мышление становятся частью политической практики. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: В израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните. Звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. На фоне обострения региональной безопасности и неопределенности вокруг перемирия с Ираном по всему Израилю зафиксирована волна подготовки защищенных сооружений. В Хайфском округе и ряде южных городов общественные бомбоубежища уже открыты и переведены в состояние полной готовности для свободного доступа жителей в любое время. Муниципальные экстренные службы во многих городах нашей страны получили инструкции по немедленному реагированию на любые сценарии развития событий. При этом особое внимание уделяется проверке доступности укрытий. Оборонное ведомство Израиля указывает на необходимость сохранения повышенной бдительности в ближайшие две недели из-за нестабильной оперативной обстановки. Жителям рекомендуется заранее проверить расположение ближайших муниципальных убежищ, несмотря на призывы властей сохранять спокойствие. Белый дом может принять решение о возобновлении военной операции против Ирана в течение текущей недели, если переговорный процесс окончательно зайдет в тупик. Источники в США и Израиле указывают, что Дональд Трамп всерьез рассматривает возвращение к активным боевым действиям, несмотря на официальные заявления Вашингтона о сохранении перемирия. Министр обороны США Пит Гексет подтвердил, что ситуация в Ормузском проливе остается напряженной, но контролируемой, отметив при этом полную готовность американских войск мгновенно перейти к атаке по приказу президента. Параллельно же стало известно, что Белый дом направил Тегерану закрытое предупреждение перед возможным началом новой фазы операции в проливе. Эта дипломатическая мера рассматривается как последняя попытка избежать полномасштабного столкновения, в то время как Пентагон уже завершил подготовку к сценарию быстрого возобновления огня. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац выступил с резкой критикой продолжения судебного разбирательства в отношении премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньягу. В своем официальном заявлении Кац подчеркнул, что текущий уголовный процесс напрямую препятствует эффективному управлению государством в вопросах национальной безопасности. Министр привел примеры из практики, когда в условиях критических угроз главе правительства приходилось прерываться во время заседания суда для оперативных консультаций по защищенным линиям связи. По мнению Каца, сложившаяся ситуация является абсурдной и наносит прямой ущерб безопасности страны, особенно, цитирую, «в текущий сложный и деликатный период». Конец цитаты. Исраэль Кац призвал прекратить судебное давление на Нетаньягу, которое, по его словам, мешает полноценному принятию судьбоносных для Израиля решений. В рядах армии обороны Израиля вспыхнул острый скандал. Боевые офицеры выразили протест против распоряжения начальника генштаба ЦАЛя Эйяля Замира. Командиров батальонов обязали письменно подтвердить, что в их подразделениях не было случаев мародерства. Многие комбаты, как регулярных, так и резервных частей, наотрез отказались подписывать документ, назвав это требование, цитирую, «дерзкой попыткой командования переложить ответственность на полевых командиров».
6: Конец цитаты. Офицеры заявляют о глубоком разрыве между генштабом и реальностью на передовой, подчеркивая, что проблемы дисциплины должны решаться высшим руководством, а не через формальные отчеты. Пока же армейская пресс-служба утверждает, что инициатива направлена на защиту ценностей Цаля, политические обозреватели видят в этом попытку генштаба обезопасить себя от будущих международных судебных преследований за счет репутации солдат. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 6 мая, ожидается переменная облачность и незначительное повышение температуры. Однако показатели все еще остаются ниже средних сезонных значений. Синоптики прогнозируют, что умеренно прохладная погода сохранится до вечера. Дневной максимум плюс 20 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Авраам бен Ицхак Яшуа, известный как Алефбет Яшуа, родился в 1936 году в Иерусалиме в семье сефардских евреев. Его отец был исследователем и знатоком иерусалимского фольклора, и тема памяти, корней и идентичности впоследствии стала одной из центральных в его творчестве. Яшуа принадлежал к поколению писателей, сформировавшихся уже после создания государства. Вместе с Амосом Озом и Давидом Гроссманом он вошел в круг авторов, которые определяли интеллектуальную и литературную повестку Израиля второй половины XX века. Широкую известность принесли ему романы «Любовник», «Господин Мани», «Путешествие на край тысячелетия», «Женщина в Иерусалиме». Его книги переводились на десятки языков и получали международные премии. Для Яшуа литература была способом разговора о сложных вопросах, о войне и мире, о религии и светскости, о личной ответственности и судьбе государства. Он активно участвовал в общественных дискуссиях и не отделял писателя от гражданина. Яшуа преподавал литературу в Хайфском университете и читал лекции по всему миру. Он ушел из жизни в 2022 году, оставив после себя не только романы, но и интеллектуальное наследие, которое продолжает формировать израильский культурный разговор. Алефбет Яшуа – это голос сложной, многослойной страны, рассказанной языком большой прозы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8 1 1 3. Просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8 1 1 3.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
7: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израильские военно-воздушные силы находятся в состоянии повышенной готовности к выполнению задач на восточном направлении. Об этом заявил генерал-майор Омер Тишлер, официально вступивший в должность командующего ВВС ЦАЛЯ. В ходе торжественной церемонии передачи полномочий он подчеркнул, что армия обороны Израиля ведет непрерывный мониторинг ситуации внутри Ирана. По словам Тишлера, весь потенциал авиации будет оперативно задействован в случае возникновения прямой угрозы безопасности страны. Напомню, что новый командующий сменил на этом посту генерал-майора Томера Бара, который возглавлял ВВС на протяжении последних 4 лет. Назначение происходит на фоне сохраняющейся региональной напряженности, требующей от оперативных штабов мгновенной реакции и высокой концентрации ресурсов. Соединенные Штаты подтвердили свою позицию о необходимости личной встречи премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна. Заявление последовало за вчерашним отказом Бейрута от прямых переговоров на высшем уровне до заключения предварительного соглашения в сфере безопасности. Ливанская сторона настаивает, что любые встречи неуместны, пока ЦАЛЬ не прекратит операции на территории страны. В Госдепартаменте США подчеркивают, что администрация Дональда Трампа видит в прямом диалоге лидеров кратчайший путь к стабильности. Согласно официальной позиции Вашингтона, только личное взаимодействие сторон позволит оперативно зафиксировать условия прочного мира и обеспечить безопасность границ. Напомню, что на фоне продолжающихся посреднических усилий США Ливан выражает готовность к переговорам лишь после выработки четкого механизма прекращения огня, а также гарантий суверенитета. Министр образования Израиля Йоав Киш выдвинул жесткий ультиматум руководству израильских университетов. Полная деполитизация кампусов или же принудительные санкции. Глава ведомства требует от вузов официального обязательства соблюдать абсолютный институциональный нейтралитет. В случае же отказа правительство готово задействовать законодательные механизмы и сократить государственное финансирование. Министр Киш подчеркивает, что государственные вузы не должны превращаться в площадки для идеологической борьбы и забастовок. В Кнессете уже готовят законопроект, который жестко ограничит политическую активность в стенах высших учебных заведений и ведет строгий финансовый контроль за нарушениями. Полиция Израиля обратилась к гражданам за экстренной помощью в розыске 30-летнего Итана Махрето, подозреваемого в причастности к попытке лишения жизни человека в Эйлате. Преступление было совершено ровно месяц назад, 5 апреля, и сегодня правоохранительные органы официально разрешили опубликовать личные данные, а также фотографию скрывающегося мужчины. Полиция напоминает, что любой вид помощи беглецу является уголовным преступлением, за которое предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят немедленно сообщить об этом по телефону 100 или же связаться с полицией Эйлата по номеру 08-677-27-22. Стражи порядка рассчитывают на бдительность общественности, чтобы оперативно задержать опасного преступника и завершить расследование этого тяжкого инцидента. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 6 мая, ожидается переменная облачность и незначительное повышение температуры. Однако показатели все еще остаются ниже средних сезонных значений. Синоптики прогнозируют, что умеренно прохладная погода сохранится до вечера. Дневной максимум плюс 20 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8 1 1 3.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ципи Ливни родилась 8 июля 1958 года в Тель-Авиве в семье участников подпольной организации «Эцель». Служила в ЦАЛе, затем работала в Моссаде, окончила юридический факультет университета Бар-Илан и занималась адвокатской практикой. В 1999 году была избрана в Кнессет от партии Ликуд. В правительстве Ариэля Шарона занимала посты министра абсорбции, министра строительства и министра юстиции. После создания партии Кадима перешла в нее и в 2006 году стала министром иностранных дел Израиля. Это была первая женщина на этом посту со времен Гольды Мейр. В 2008 году выиграла внутрипартийные выборы в Кадиме после отставки Эуда Ольмерта и получила мандат на формирование правительства. Коалицию создать не удалось. На выборах 2009 года Кадима под ее руководством получила 28 мандатов, больше всех. Однако правительство сформировал Беньямин Нетаньяху. В 2012 году Ливни создала партию «Атнуа». На выборах 2013-го партия получила 6 мандатов и вошла в коалиционное правительство, где Ливни вновь заняла пост министра юстиции и возглавила переговоры с палестинской стороной. Перед выборами 2015 года «Атнуа» объединилась с партией «Авуда» во главе с Ицхаком Герцогом в блок «Сионистский лагерь». В рамках соглашения предусматривалась ротация на посту премьер-министра в случае победы. Блок получил 24 мандата и стал второй по величине фракции в Кнессете. Однако в правящую коалицию не вошел и остался в оппозиции. В 2019 году Ливни объявила о завершении политической карьеры. Ципи Ливни – одна из ключевых фигур центристского лагеря прошлых лет, политик, чье имя прежде всего связано с дипломатией и попытками продвижения мирного процесса с палестинцами. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Мохсана» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Мохсана» и «Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
6: Это Мано.
8: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израильские военно-воздушные силы находятся в состоянии повышенной готовности к выполнению задач на восточном направлении. Об этом заявил генерал-майор Омер Тишлер, официально вступивший в должность командующего ВВС ЦАЛЯ. В ходе торжественной церемонии передачи полномочий он подчеркнул, что армия обороны Израиля ведет непрерывный мониторинг ситуации внутри Ирана. По словам Тишлера, весь потенциал авиации будет оперативно задействован в случае возникновения прямой угрозы безопасности страны. Напомню, что новый командующий сменил на этом посту генерал-майора Томера Бара, который возглавлял ВВС на протяжении последних 4 лет. Назначение происходит на фоне сохраняющейся региональной напряженности, требующей от оперативных штабов мгновенной реакции и высокой концентрации ресурсов. Соединенные Штаты подтвердили свою позицию о необходимости личной встречи премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна. Заявление последовало за вчерашним отказом Бейрута от прямых переговоров на высшем уровне до заключения предварительного соглашения в сфере безопасности. Ливанская сторона настаивает, что любые встречи неуместны, пока ЦАЛЬ не прекратит операции на территории страны. В Госдепартаменте США подчеркивают, что администрация Дональда Трампа видит в прямом диалоге лидеров кратчайший путь к стабильности. Согласно официальной позиции Вашингтона, только личное взаимодействие сторон позволит оперативно зафиксировать условия прочного мира и обеспечить безопасность границ. Напомню, что на фоне продолжающихся посреднических усилий США, Ливан выражает готовность к переговорам лишь после выработки четкого механизма прекращения огня, а также гарантий суверенитета. Министр образования Израиля Йоав Киш выдвинул жесткий ультиматум руководству израильских университетов. Полная деполитизация кампусов или же принудительные санкции. Глава ведомства требует от вузов официального обязательства соблюдать абсолютный институциональный нейтралитет. В случае же отказа правительство готово задействовать законодательные механизмы и сократить государственное финансирование. Министр Киш подчеркивает, что государственные вузы не должны превращаться в площадки для идеологической борьбы и забастовок. В Кнессете уже готовят законопроект, который жестко ограничит политическую активность в стенах высших учебных заведений и ведет строгий финансовый контроль за нарушениями. Полиция Израиля обратилась к гражданам за экстренной помощью в розыске 30-летнего Итана Махрето, подозреваемого в причастности к попытке лишения жизни человека в Эйлате. Преступление было совершено ровно месяц назад, 5 апреля, и сегодня правоохранительные органы официально разрешили опубликовать личные данные, а также фотографию скрывающегося мужчины. Полиция напоминает, что любой вид помощи беглецу является уголовным преступлением, за которое предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят немедленно сообщить об этом по телефону 100 или же связаться с полицией Эйлата по номеру 08-677-27-22. Стражи порядка рассчитывают на бдительность общественности, чтобы оперативно задержать опасного преступника и завершить расследование этого тяжкого инцидента. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 6 мая, ожидается переменная облачность и незначительное повышение температуры. Однако показатели все еще остаются ниже средних сезонных значений. Синоптики прогнозируют, что умеренно прохладная погода сохранится до вечера. Дневной максимум плюс 20 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Для многих Латрун всего лишь точка на трассе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Но стоит свернуть с дороги, и шум шоссе сменяется почти полной тишиной. Аббатство Латрун было основано в 1890 году монахами-трапистами, строгой ветвью цистерцианского ордена. Официальное название – монастырь Богоматери Латрунской. Община живет по уставу, где тишина, молитва и физический труд являются основой повседневной жизни. Монахи обрабатывают землю вокруг монастыря, здесь виноградники, оливковые рощи и хозяйственные постройки. При монастыре действует лавка, где продаются вино, оливковое масло и другие продукты собственного производства. Латрун – место не только духовное, но и историческое. В период британского мандата здесь была построена крепость-полицейский форт. В 1948 году район Латруна стал ареной тяжелых боев за контроль над дорогой на Иерусалим. Рядом находится мемориальный комплекс бронетанковых войск «Яд-ле-Ширьон». Сегодня Латрун – редкий пример того, как в одной точке сходятся разные пласты истории. Монашеская традиция конца XIX века, британская фортификация, события войны за независимость и современная израильская память. Иногда, чтобы почувствовать глубину этого места, достаточно просто съехать с трассы и пройти несколько минут в тишине. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8 113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: Сейчас в Максане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
8: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что администрация президента США Дональда Трампа может принять решение о возобновлении военной операции против Ирана уже на этой неделе, если дипломатические усилия не принесут результата. Согласно информации издания Axios, американские и израильские официальные лица не исключают возвращение к активным боевым действиям в случае тупика в переговорах. При этом министр обороны США Пит Гексет официально заявляет, что на данный момент перемирие остается в силе, и ситуация находится под контролем, несмотря на ожидаемую напряженность в районе Ормузского пролива. В это же время американский военный подтверждает свою полную готовность немедленно приступить к выполнению боевых задач по приказу президента. Также, как стало известно, что Белый дом уже направил Тегерану закрытое послание перед возможным началом новой операции в зоне конфликта. Израиль и США ведут плотную координацию для возможного нанесения ударов по стратегической инфраструктуре и высокопоставленным лицам в Иране. На фоне эскалации в Ормузском проливе и фактически сорванного перемирия стороны обсуждают проведение короткой кампании, целью которой является не полномасштабная война, а силовое принуждение Тегерана к уступкам в переговорах. Оперативные планы, подготовленные еще в апреле, включают поражение объектов энергетического сектора, а также точечную ликвидацию иранских чиновников. Несмотря на высокую готовность армии обороны Израиля, окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, который колеблется между желанием жестко наказать Иран и стремлением избежать затяжного регионального конфликта. В Иерусалиме же сохраняет скепсис относительно дипломатии, ожидая от Белого дома зеленого света на проведение военной операции. Напомню, что правительство Израиля утвердило продление режима особого положения в тылу до 19 мая. Данная мера принята на фоне сохраняющейся напряженности в сфере безопасности, включая продолжающиеся ракетные залпы со стороны Ливана по территории Израиля. Кроме того, решение обусловлено неопределенностью относительно продолжительности режима прекращения огня с Ираном. Спецслужбы оценивают вероятность атак на мирных жителей как высокую, в связи с чем действие особого положения сохранено на ближайшие 2 недели. Этот правовой статус позволяет властям вводить необходимые ограничения для защиты населения и оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. Резонансный инцидент с нападением на военнослужащего ЦАЛЯ в Натане получил продолжение после вмешательства общественности. Как стало известно, сегодня, 6 мая, еще в ночь на День независимости, солдат, пытавшийся защитить друга от агрессивной кампании, получил тяжелое ранение. Один из нападавших ударил его молотком по голове. Несмотря на подозрения на перелом черепа и внутреннее кровотечение, полиция изначально закрыла дело, даже не допросив подозреваемых. Ситуация изменилась только после вмешательства депутата городского совета, который передала следствию фотографии нападавших и потребовала возобновить производство. Под общественным давлением правоохранительные органы снова открыли расследование и задержали подозреваемых, которых позже отпустили под ограничительные условия. Пострадавший же военнослужащий ЦАЛЯ продолжает проходить медицинское обследование, а полиция заявляет о продолжении следственных действий. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 6 мая, ожидается переменная облачность и незначительное повышение температуры. Однако показатели все еще остаются ниже средних сезонных значений. Синоптики прогнозируют, что умеренно прохладная погода сохранится до вечера. Дневной максимум плюс 20 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

мам. А ведь это я тогда разбила эту голубую вазу. А ты сказала, ну и что, на счастье. А помнишь, как ты боялась, когда я уезжала? Но у меня ведь получилось. Получилось, мам. А еще ты говорила, что птицы умеют разговаривать. И что у меня есть ангел-хранитель. Но я ведь тогда не знала, мам, что мой ангел-хранитель

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Еще в начале 2000-х годов Израиль почти полностью зависел от импорта энергоресурсов, прежде всего угля и поставок газа из Египта. Ситуация изменилась после открытия крупных месторождений природного газа в Средиземном море. В 2009 году было обнаружено месторождение «Тамар», расположенное примерно в 90 километрах от побережья Хайфы, на глубине около 1700 метров. Его доказанные запасы оцениваются примерно в 300 миллиардов кубометров газа. Коммерческая добыча началась в 2013 году. В 2010 году было открыто более крупное месторождение «Левиафан», примерно в 130 километрах от берега. Его запасы оцениваются примерно в 600 миллиардов кубометров. Добыча началась в конце 2019 года. Сегодня природный газ обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Израиле. Это позволило резко сократить использование угля и существенно снизить выбросы загрязняющих веществ по сравнению с предыдущими десятилетиями. Израиль также стал экспортером газа. Поставки осуществляются в Иорданию и Египет. В Египте израильский газ частично используется для внутреннего потребления, а частично для сжижения на терминалах и последующего экспорта. В 2014 году был принят закон о создании суверенного фонда – фонда граждан Израиля. Его задача – аккумулировать доходы от природных ресурсов и инвестировать их в долгосрочные национальные проекты. Фонд начал фактическую деятельность после поступления достаточных налоговых доходов от газовых проектов в начале 2020-х годов. Открытие месторождений «Тамар» и «Левиафан» стало одним из крупнейших экономических событий в истории страны. Израиль из импортера энергии превратился в государство с собственным стратегическим ресурсом и новым фактором влияния в Восточном Средиземноморье. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
7: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
8: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что администрация президента США Дональда Трампа может принять решение о возобновлении военной операции против Ирана уже на этой неделе, если дипломатические усилия не принесут результата. Согласно информации издания Axios, американские и израильские официальные лица не исключают возвращение к активным боевым действиям в случае тупика в переговорах. При этом министр обороны США Пит Гексет официально заявляет, что на данный момент перемирие остается в силе, и ситуация находится под контролем, несмотря на ожидаемую напряженность в районе Армузского пролива. В это же время американский военный подтверждает свою полную готовность немедленно приступить к выполнению боевых задач по приказу президента. Также, как стало известно, что Белый дом уже направил Тегерану закрытое послание перед возможным началом новой операции в зоне конфликта. Израиль и США ведут плотную координацию для возможного нанесения ударов по стратегической инфраструктуре и высокопоставленным лицам в Иране. На фоне эскалации в Армузском проливе и фактически сорванного перемирия стороны обсуждают проведение короткой кампании, целью которой является не полномасштабная война, а силовое принуждение Тегерана к уступкам в переговорах. Оперативные планы, подготовленные еще в апреле, включают поражение объектов энергетического сектора, а также точечную ликвидацию иранских чиновников. Несмотря на высокую готовность армии обороны Израиля, окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, который колеблется между желанием жестко наказать Иран и стремлением избежать затяжного регионального конфликта. В Иерусалиме же сохраняет скепсис относительно дипломатии, ожидая от Белого дома зеленого света на проведение военной операции. Напомню, что правительство Израиля утвердило продление режима особого положения в тылу до 19 мая. Данная мера принята на фоне сохраняющейся напряженности в сфере безопасности, включая продолжающиеся ракетные залпы со стороны Ливана по территории Израиля. Кроме того, решение обусловлено неопределенностью относительно продолжительности режима прекращения огня с Ираном. Спецслужбы оценивают вероятность атак на мирных жителей как высокую, в связи с чем действие особого положения сохранено на ближайшие 2 недели. Этот правовой статус позволяет властям вводить необходимые ограничения для защиты населения и оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. Резонансный инцидент с нападением на военнослужащего ЦАЛЯ в Натании получил продолжение после вмешательства общественности. Как стало известно, сегодня, 6 мая, еще в ночь на День независимости, солдат, пытавшийся защитить друга от агрессивной кампании, получил тяжелое ранение. Один из нападавших ударил его молотком по голове. Несмотря на подозрения на перелом черепа и внутреннее кровотечение, полиция изначально закрыла дело, даже не допросив подозреваемых. Ситуация изменилась только после вмешательства депутата городского совета, который передала следствию фотографии нападавших и потребовала возобновить производство. Под общественным давлением правоохранительные органы снова открыли расследование и задержали подозреваемых, которых позже отпустили под ограничительные условия. Пострадавший же военнослужащий ЦАЛЯ продолжает проходить медицинское обследование, а полиция заявляет о продолжении следственных действий. И далее говорим о погоде. Сегодня, в среду, 6 мая, ожидается переменная облачность и незначительное повышение температуры. Однако показатели все еще остаются ниже средних сезонных значений. Синоптики прогнозируют, что умеренно прохладная погода сохранится до вечера. Дневной максимум плюс 20 градусов, ночью 14 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Выращивание тканей в лаборатории – одно из направлений современной регенеративной медицины. Технология основана на принципах тканевой инженерии. Ученые берут клетки пациента, помещают их на биосовместимый каркас, так называемый scaffold, и создают условия, при которых клетки формируют новую ткань. Сегодня такие подходы уже применяются в восстановлении кожи при ожогах, в ортопедии, стоматологии и реконструктивной хирургии. Параллельно ведутся исследования по созданию фрагментов хрящевой ткани, сосудов и более сложных структур. Израиль занимает заметное место в этой области. Исследовательские центры Техниона, Тель-Авивского университета и Института Вайцмана работают над технологиями 3D-биопечати и персонализированной регенеративной медицины. В 2019 году группа ученых Тель-Авивского университета представила лабораторный прототип трехмерной модели сердца, созданной из клеток пациента с использованием биопечати. Это был экспериментальный образец, продемонстрировавший возможность индивидуального подхода к созданию ткани. В стране также активно развивается биотехнологический сектор. Стартапы в сфере медицинских технологий объединяют академические исследования и клиническую практику. Важно подчеркнуть, большинство проектов по созданию полноценных органов пока находятся на стадии исследований. Однако уже сегодня регенеративная медицина расширяет возможности лечения травм и дегенеративных заболеваний. Выращивание тканей – это направление, в котором медицина постепенно переходит от замены к восстановлению. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Бедуины Негева – одна из крупнейших арабских общин Израиля и важная часть социальной ткани юга страны. По оценкам последних лет, в Негеве проживают около 300 тысяч бедуинов. Часть населения живет в признанных городах и поселках. Крупнейший из них – Раат, основанный в 1972 году и сегодня являющийся самым большим бедуинским городом в мире. Другая часть проживает в деревнях, часть которых признана государством, а часть остается непризнанной. Вопросы статуса земли и инфраструктуры продолжают оставаться предметом общественных и юридических обсуждений. Исторически бедуины были кочевыми и полукочевыми племенами. Во второй половине 20 века начался постепенный переход к оседлой жизни. Это повлияло на образование, занятость, положение женщин и взаимодействие с государственными структурами. Но племенная и семейная идентичность по-прежнему играют важную роль. Социальная картина неоднородна. Растет число студентов и специалистов, бедуины работают в системе здравоохранения, образования, бизнесе, в государственных учреждениях. Вместе с тем остаются серьезные вызовы. Высокий уровень безработицы в отдельных районах, дефицит инфраструктуры, проблемы с жильем и безопасностью. События 7 октября 2023 года стали тяжелым испытанием и для бедуинской общины. Среди погибших и похищенных были и бедуинские граждане Израиля. Жители ряда населенных пунктов, особенно непризнанных, остро столкнулись с проблемой нехватки защищенных помещений и базовых систем оповещения. Одновременно многие представители общины участвовали в спасении людей и поддержке пострадавших. Бедуины Негева – это не единая история, а множество разных судеб и траекторий. Между традицией и современностью, между пустыней и городом они остаются неотъемлемой частью юга Израиля. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Порт Ашдода – один из двух крупнейших морских портов Израиля на Средиземном море. Он был открыт в 1965 году как стратегический инфраструктурный проект молодого государства. Его задача состояла в том, чтобы разгрузить северные мощности и создать современный глубоководный порт, способный обслуживать растущую экономику. Сегодня через Ашдод проходит значительная часть морских грузов страны. По оценкам, около 40-50% контейнерного импорта и экспорта. Ежегодный грузооборот измеряется десятками миллионов тонн. Через порт поступают продовольствие, автомобили, сырье для промышленности, техника и товары широкого потребления. Географически Ашдод расположен ближе к центру страны и к южным промышленным зонам, что делает его важным логистическим узлом, связанным с железнодорожной и автомобильной сетью. В 2021 году рядом начал работу новый частный контейнерный терминал, созданный в рамках государственной реформы портовой отрасли. Цель реформы – усилить конкуренцию, сократить время разгрузки судов и снизить издержки для импортеров и экспортеров. Для Израиля морские порты – это стратегические ворота. Страна практически полностью зависит от морских перевозок. Большая часть внешней торговли осуществляется по морю. В условиях региональной нестабильности и ограниченных сухопутных маршрутов устойчивость портовой инфраструктуры становится вопросом национальной безопасности. Порт Ашдода – это не только промышленный объект. Это один из ключевых элементов экономической устойчивости государства и его связи с глобальным рынком. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните. Звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Государственный архив Израиля был создан в 1949 году, вскоре после провозглашения государства. Он действует в рамках канцелярии премьер-министра и отвечает за хранение официальной документации органов власти. В его фондах миллионы документов, протоколы заседаний правительства, дипломатическая переписка, материалы государственных комиссий, документы периода британского мандата, а также личные архивы государственных деятелей. Работа архива регулируется законом. Большая часть материалов подлежит рассекречиванию через 15 или 30 лет, в зависимости от категории. Документы, связанные с вопросами безопасности и разведки, могут оставаться закрытыми значительно дольше. В последние годы архив активно занимается оцифровкой. Все больше материалов становится доступными онлайн. От протоколов первых заседаний правительства до писем Давида Бен-Гуриона и документов ключевых исторических периодов. Публикация архивных материалов нередко становится поводом для общественных дискуссий. Документ позволяет увидеть события в их исходной форме, без позднейших интерпретаций. Государственный архив – это не просто хранилище бумаг. Это институциональная память страны, зафиксированная в документах. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Максана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Me gusta mi reggae.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Сегодня Израиль и Иран воспринимаются как стратегические противники. Но в течение нескольких десятилетий их отношения были иными. В 1950 году Иран признал Израиль де-факто. Формальных дипломатических отношений не существовало. Однако в Тегеране действовало израильское представительство, выполнявшее функции дипломатической миссии. Между Тель-Авивом и Тегераном существовало регулярное авиасообщение. Авиакомпания «Эляль» выполняла рейсы, а в столице Ирана работало ее официальное представительство. Деловые и технические контакты были частью повседневной реальности. В 1960-70-х годах сотрудничество приобрело стратегический характер. Иран Шаха Мухаммеда Резы Пахлеви и Израиль рассматривали друг друга как партнеров вне арабского блока. Израильские специалисты работали в Иране в сфере сельского хозяйства, водных технологий, строительства и медицины. В стране проживали сотни израильских экспертов и их семьи. Одним из ключевых проектов стало участие Ирана в создании нефтепровода «Эйлат-Ашкелон», позволявшего транспортировать иранскую нефть к Средиземному морю. Важную роль играла и еврейская община Ирана. До революции она насчитывала десятки тысяч человек и была одной из крупнейших в регионе. Иранские евреи занимали заметное место в экономике и общественной жизни страны, поддерживая культурные и человеческие связи с Израилем. Контакты между службами безопасности двух государств также были частью региональной стратегии периода Холодной войны. Перелом произошел в 1979 году после Исламской революции. Новый режим разорвал связи с Израилем и объявил его идеологическим противником. История этих отношений напоминает, что международные союзы зависят от политических режимов и идеологии. То, что кажется неизменным сегодня, не всегда было таким и в прошлом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: сейчас в Максане и Хашмаль. Цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.